0: так спокойствие, как
1: в нимских шулах у уцую дрея русой скурец. Лицпа укни кожо паквет, живеш на счастов, живеш ясы тех лет, обставне следк. В чульске гулета живеш на счастов 2, а живеш ясы чи, а живеш ясы, я был в бегу около чижаща пшидуцых лет, чи а 80% укников мене. Образ тея ситуация ёпак хетерогене. Барлиньо, напшикват, дауони квещи ступанье лицбы укников на зявных шулах, кетареш пебитую уцбу русойские рецы. Лето до того ё было 4,5, а они 6 таких шулов. Ровно сасне ёпак ветебирала лицба цептарков, а цептарев вет лета 2020 ё спаднуа вет 1005 до 760. A jano styrnaščo nových úcecich jo se ukubovalo na ruštinu. V Durinske jo lícba úkníkov v samském casu spadnula ve povojcu. Durinske kubojenské ministarstvo jo uše toho cenilo znate dalšne dane. Skero povojca ceptario za ruštinu jo starše ako 60 let, a 44% uše poustalec. Pedobne tendence obgledujeme tegen na lícbach studirujúcich. В зимском семестре 2018-го, живишнащо, я студировал русский уже 1000 весобов. С 3 лета пежде яно ищи 602 а 70. Тому увишею напшекор засажуюся АФД в яе кубуэнской политице активне за захование а утварение уцбы рущины на нимских шулах. Венато обтварджую с культурным а господарским узнамом нимско-русойских пешегов. Теке нам я народную позицию русойской речи показую.
2: Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда —